прежнему отражают бесконечную воду. Вместе падающие нам, создаете новым взором ее поверхность.